Что си тут, что год докажет, что год дослажет. Тебе не могу. Знаешь, если тут, течешь у крови на миру крови. Тебе не могу.